обожгло. Мы спорим так, что время истекло. Ты собираешь вещи в тишине, и звука больше не подаришь мне. Так будет лучше, шепчешь ты в ответ, и ставишь точку, шансов больше нет. Такси у дома, счет идет на миг, но я сдержать не в силах этот крик. Не уходи, постой, не открывай ту дверь.